Шаг за шагом, только вид дождя Между домами мой друг и брат играет ноту в них Наша жизнь, как запомним, словно сказочная пыль Виртуальность, реальность, здесь люди скажу, когда будет страшно Я не боюсь пули, боюсь разбитого сердца душевной боли Одинокий вечер, ночные в углу стоны, кровь по рукам Шаги, я вижу мрак, панический страх Закрываются мои глаза, любовь, поработение Сердце в чужих руках разбито, как зеркало Следующий шаг, полет в небеса запущена Золотая стрела, случайный старт, смерть и инкарнация движения Я в ритм дождя, падает слеза, горький лайм, одиночество, печаль, тени на стене, повторяю.